Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Такая разная. Такая самобытная. Такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Доброе утро, страна! На часах ровно 7 часов 12 минут. За окном прекрасное сентябрьское утро, а в нашей студии, как всегда, уютно, невероятно и позитивно.
1: Это Лидер ФМ, с вами Ань Белявцева.
0: И Павел Балейшис. Приветствуем всех, кто просыпается на нашей волне. Сегодня 17 сентября, и вместе со всей страной отмечаем важный государственный праздник – День народного единства.
1: День народного единства – праздник, который учрежден еще в 2021 году, совсем молодой, но действительно очень важный для всей нашей страны. А праздник знаменует то, как 17 как раз сентября советская армия пошла с походом в Польшу для того, чтобы присоединить Западную и Восточную Беларусь, и теперь мы одна единая страна.
0: Да, дата действительно особенная, и сегодня отличный повод вспомнить о том, что наша сила в сплоченности, дружбе и умении поддерживать друг друга, несмотря ни на что.
1: Всех с праздником!

0: 17 сентября на календаре у нас, и мы продолжаем рассказывать о праздниках. Сегодня, помимо самого главного дня, это День народного единства в Республике Беларусь, есть и другие интересные знаменательные события.
1: Например, сегодня отмечается Международный день кантри-музыки. Ну вот, сегодня, 17 сентября, это праздник, объединяющий музыкантов и поклонников жанре, корни которого уходят в народные баллады американского юга. Дата учреждена в 2003 году и приурочена ко дню рождения Хэнка Уильямса, музыканта, которого считают отцом современной кантри-музыки.
0: Что можно сказать? Вот на наших волнах играет, часто звучит Тейлор Свифт, причем Тейлор Свифт одна из исполнительниц кантри-музыки, которая очень популярна, ну и которая смогла совместить именно эту народную музыку вместе с поп-музыкой. И вот получился такой интересный симбиоз.
1: Вообще, кстати, кантри-то родилась из сельских песен, танцевальных мелодий и церковных гимнов, привезенных переселенцами из Ирландии, Шотландии и Англии. И вот инструменты были изначально очень простыми: скрипка, банджо и гитара.
0: Так что сегодня вот такой день, Международный день кантри-музыки. Тоже поклонников поздравляем.
2: На

0: 7:21. Продолжаем говорить о праздниках и событиях сегодняшнего дня. Ну вот, например, в 1992 году в Берлине сегодня впервые показали фильм со звуком.
1: Ну, событие также весьма знаменательное. Мы знаем, что эра звукового кино изменила полностью все. Теперь мы не представляем своей жизни без как раз звукового сопровождения.
0: Конечно. А вот что касается 1922 года, вот там была экранизация пьесы «Поджигатель» голландского писателя Германа Германса. И вот большинство производителей, конечно, скептически относились к идее звука в кинематографе. Американские кинопродюсеры предрекали прекращение экспорта кинокартин с приходом звука, способный резко снизить доходы Голливуда. Так что
1: доходы очень упали у Чарли Чаплина, когда звуковое кино появилось. Он играл в немом кино. Тогда, мы знаем, в кинотеатрах были таперы, которые сопровождали картину игрой на пианино. Ну а потом звуковое кино, которое все изменило полностью. И теперь мировая киноиндустрия развивается семимильными шагами.
0: И вот успех звукового кино начался через 6 лет после показа первой звуковой картины. 6 октября 1927 года в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма «Певец джаза».

0: Золотой хит представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступны каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: организации требуется инженер производственно-технического отдела, мастер участка горный, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
0: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках. Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес – Кирова, 3. Государственному предприятию «Конус» на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием и инженер по комплектации оборудования и материалов с опытом работы от 2 лет. Обращаться по телефону 60 30 42.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
4: Авто выбирай на Бутик Автобай.
5: Авто продавай на Бутик Автобай.
4: Авто меняй на Бутик Автобай.
5: Авто покупай на Бутик Автобай.
6: Более 4000 хороших авто в наличии.
5: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
1: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! Магазин модульных кухонь от фабрики «Зов» предлагает решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе кухни скидка 25% и мойка из нержавеющей стали в подарок.
2: И это еще не все. У нас вы найдете стильные столы и стулья для обеденной зоны, удобные гардеробные системы, а также бытовую технику от проверенных брендов на любой бюджет.
1: Все это доступно в кредит по 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт.
2: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Лидер FM. Гороскоп.
4: Доброе утро, вот он наш традиционный гороскоп.
5: Овны, сегодня вы смело можете высказывать все свои желания, они сбудутся очень быстро.
4: Тельцы, на работе могут возникать ситуации, требующие стойкой реакции.
5: Близнецы, путешествия могут стать источником уникальных впечатлений.
4: Раки, сегодня займитесь саморазвитием, это принесет уверенность в личной жизни.
5: Львы, ваша поддержка особенно важна для близкого окружения.
4: Девы, сегодня судьба вас удивит.
5: Весы, день удачен для совместных проектов с друзьями, вы сможете дополнить друг друга.
4: Скорпионы, ваши идеи сегодня могут вдохновить коллег, поэтому делитесь смело ими на работе.
5: Стрельцы, прекрасный день для кардинальных перемен, не бойтесь делать шаг в неизвестность.
4: Козероги, проблемы в личной жизни могут решиться благодаря вашему терпению.
5: Водолеи, воспользуйтесь серединой этого дня для восстановления общения с давними друзьями.
4: Рыбы, сегодня возможны интересные знакомства в поездках.
5: Хорошего, прекрасного четверга.

0: Доброе утро! 17 сентября уже у нас на календаре, и раз уж мы заговорили о единстве, сплоченности, о том, что нас всех объединяет, знаете ли вы, Павел, какая сегодня еще историческая дата для всех нас, радищиков?
1: Какая?
0: А именно сегодня, в этот день, 17 сентября 1922 года, в Москве состоялся первый в истории радиоконцерт. И именно тогда в эфире впервые полетели легендарные слова «Слушайте, говорит Москва».
1: Все знают это выражение, конечно же, с 22 года прошло столько времени, радиовещание стало вестись регулярно, по строгому расписанию, которое заранее публиковалось в газетах, но тогда, в 22 году, это было действительно что-то революционное. После этого радиовещание стало одной из важных составляющих частей советского человека.
0: Вот оно, настоящее единство.
2: Магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
3: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
4: +375 29
3: 582 34 81. «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода с кратковременными осадками.
1: Ветер западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду.
0: Воздух должен прогреться сегодня до 16 градусов.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: 7.46, время точное. Продолжаем говорить о праздниках и событиях сегодняшнего дня.
1: А сегодня уже 17 сентября. В этот день открылись 24-е летние Олимпийские игры в Сеуле в Южной Корее. Произошло это в 1988 году. А талисманом игр стал главный любимец корейцев – Амурский тигр. А Олимпиада считается одной из самых массовых. Только организаторов, спортсменов, тренеров и журналистов насчитывалось более 20 тысяч человек. Число же телезрителей превысило 3 миллиарда. Это очень-очень много. Кстати, Республика Корея стала второй после Японии азиатской страной, где проходила Олимпиада. Сильнейшими гимнастами на играх стали советские спортсмены Елена Шушунова и Владимир Артемов. Они вместе с коллегами по дисциплине принесли в копилку сборной 10 золотых медалей. Ну и стоит отметить, что эта Олимпиада стала последней для сборных СССР. И еще отметим, что запомнилась эта Олимпиада первым в истории олимпийского движения допинговым скандалом.
0: В общем, друзья, поводов для отличного настроения сегодня у нас с вами много. Этот четверг, 17 сентября, объединил сразу два больших и несколько маленьких праздников. Так что выбирайте свой и обязательно празднуйте.
2: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8.01 на студийных. Всем привет! Привет, город! Встречаем новый музыкальный час.
4: Новинка «You Know Me» послушаем очень скоро.
3: Стефан Санчес также прозвучит на волнах 94.3.
4: Кайга «Take Me Back» — это горячий хит.
3: Четверг на календаре. Желаем всем прекрасного дня.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. Сегодня Беларусь отмечает День народного единства. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июня 2021 года подписал указ номер 206, учредив в нашей стране государственный праздник, который мы теперь отмечаем 17 сентября. Этот день в календаре 1939 года стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора. Во всех районах Беларуси пройдут торжественные митинги и праздничные концерты, культурные и спортивные события, встречи, объединяющие поколения. Сегодня в нашем городе состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. На территории Улицкого замка будут расположены торговые ряды, фудкорты, ремесленные ряды. В программе открытая мастерская «Лицкая вытянанка», мастер-классы, фотозоны, праздничные локации. Будет организован экскурсионный марафон от местных жителей, тайны замковых стен, гастрономическая акция «Народная каша» и многое другое. На все мероприятия вход свободный. Во вторник, 15 сентября, хоккейный клуб «Брест» дома на своем льду в сухую победил «Лиду» 3-0. Шатаут за южан оформил голкипер Константин Козловский. Следующая встреча между клубами состоится сегодня, 17 сентября, в Бресте. Начало в 19 часов. Польша усиливает охрану границы с Украиной. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны страны Цезарий Томчик. Он заявил, что военнослужащие инженерных войск 4-го и 18-го инженерных полков

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.
1: Государственному предприятию «Конус» на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием и инженер по комплектации оборудования и материалов с опытом работы от 2 лет. Обращаться по телефону 60 30 42.
2: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
1: На станции Лида имеются 2 вакансии по профессии составитель поездов с возможностью бесплатного обучения. Заработная плата до 3300 рублей. Желающим обращаться по телефону 50 22 50 50 22 19.
0: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай.

0: сполна.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вам. Вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: Унитарное предприятие «Грудно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф. Строительный магазин «Иголенко» по первому переулку Александра Невского 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. Иголенка, когда стройка в радость.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
6: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
5: 2 буткемп-зоны.
6: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
5: Бильярд.
6: И единственные автосимуляторы в Лиде.
5: Виртуальная реальность.
6: Бар с освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
5: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
6: Connect. Твой киберклуб на максималках.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Прекрасного утра, замечательного праздничного настроения. Сегодня уже 17 сентября на календаре. Мы желаем хорошего четверга. Погода сегодня пока теплая, но, правда, дожди сегодня обещают. Ну, а мы отмечаем сегодня праздник, День народного единства в Республике Беларусь.
2: Ну вот, я выхожу к вам в эфир с такой интересной, курьезной ситуацией. Вот, господа сварщики, я предлагаю вам присесть поудобнее. Возможно, скоро за вас будут работать другие. В Китае представили робота-паука, который без страха передвигается по вертикальным поверхностям и не знает, что такое страх высоты.
1: И?
2: Да, машина оснащена...
1: Робот-сварщик.
2: Робот-сварщик. Машина оснащена двумя руками и специальными вакуумными или магнитными креплениями на колеса. Вот и благодаря этому стальной паук держится практически на любой металлической поверхности, будь то стена небоскреба или борт корабля. Ну, по сути, это мобильная сварочная станция, которая может забираться туда, куда человеку путь...
1: Недоступен.
2: Недоступен, да. Труднодоступные опасности. Опасные места он может добираться. В некоторых конструкциях используются колесно-магнитные шасси, обеспечивают надежное сцепление и позволяющие роботу нести дополнительную нагрузку без потери устойчивости.
1: Технологии не стоят на месте.
2: Да,
1: я вам
2: да.
1: так скажу.
2: Ну, пока что устройством управляет оператор. Выглядит все так, будто автономная версия остается буквально пару шагов. Некоторые модели уже оснащены системами компьютерного зрения, которые позволяют роботу самостоятельно находить швы и подбирать максимальные параметры сварки.
1: Но это не замена настоящему сварщику.
2: Конечно,
1: это помощник,
2: нет,
1: без которых сейчас сложно. А тем более, вот действительно какие-то сложные задачи решать. Поэтому хорошее изобретение, на мой взгляд,
2: да,
1: будет помогать.
2: Пока что таких несколько штук, но вот разработчики не скрывают своих амбиций, и в ближайшие годы планируется создать целую армию таких роботов. Ну, конечно же, никогда. Нет, ну...
1: Будем надеяться, что все-таки человеческий труд будет цениться всегда.
2: Да.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8 часов 24 минуты. Напоминаем, что сегодня уже 17 сентября. Пенсионеры напали на светофор, приняв его за электронное оружие. Как тебе такое?
1: Доброе утро, Павел. Новость такая.
0: Да, двое пенсионеров в Великобритании совершили нападение на уличный светофор, поскольку решили, что там установлено какое-то электронное оружие. Видеозапись происходящего разошлась в социальных сетях. На кадрах видно, как женщина с помощью инструмента перерезает провода, которые соединяют оборудование со светофором, а мужчина стоит рядом с ней. Видео набрало более 120 тысяч просмотров.
1: Интересно, интересно.
0: Да, местная полиция задержала нарушителя. По их данным, женщина 60 лет, мужчина 70 лет, нанесли городскому имуществу ущерб в несколько тысяч фунтов.
1: А там какой-то необычный светофор или как?
0: Обычный светофор. Обычный. Их выпустили под залог. Инцидент связали с распространяющейся в соцсетях информацией, что светофоры представляют угрозу для жизни людей. В них якобы установлены датчики, которые способны вызывать ряд серьезных проблем со здоровьем. Вот так. Включая сердечные приступы, да, тревожность и даже внезапную смерть. Вот так, такую вот, такой фейк распространили.
1: Сколько лет еще раз? 60?
0: И 70, да.
1: 60 и 70. Но они же 70 лет ходили как-то мимо светофоров, и все было хорошо.
0: Ну вот, понимаешь, в Великобритании в последнее время зафиксировали целую серию инцидентов, когда люди намеренно портили светофоры.
1: А может, там что-то не так со светофорами?
0: Это еще раз вот такую вот фейковую информацию запустили. Поэтому не стоит портить имущество. Светофоры нужны, они регулируют движение. И, конечно же,
1: без них тяжело.
0: Движение.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
1: Обращаться по телефону 549501 8029 555 7701.
0: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: «Пинск-Древ» – для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинск-Древ» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинск-Древ» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-06-00. Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 8:38. Саша Санта в эфире Лидер ФМ. Мы желаем прекрасного утра.
1: Доброе утро, Павел.
0: Да.
1: Вы позавтракали?
0: Я да, а вы?
1: А мы тоже. Ну вот, кстати, о еде.
0: Молодец.
1: Китайские школьники закусывают съедобной домашней работой, чтобы справиться со стрессом.
0: Не понял, поясни.
1: Ну вот в Китае набирает популярность необычная закуска. Это снеки, сделанные из рисовой бумаги и внешне похожие на учебники и школьные рабочие тетради. Выглядит очень реалистично, как настоящая домашняя работа.
0: Так.
1: Ну, у нас она большая, в Китае она поменьше. Но вот новинка очень полюбилась детям и подросткам, которые учатся в школе. Испытывая стресс от обилия домашних заданий, они теперь просто могут съесть домашнюю работу в прямом смысле.
0: То есть они на этом же и пишут или как?
1: Нет, это обычные снеки,
0: так,
1: которые пародия домашней работы.
0: Понятно.
1: Да. И вот на уроках они могут достать пачку снеков и съесть.
0: Ясно.
1: Школьники рассказывают, что это стало забавным способом выпустить пар и избавиться от ощущения давящей на них учебы.
0: Ну что ж, вот еда стилизованная под тетрадь.
1: Ну много же такого, и мармелад в разных формах, в разных, и кроссовки там, и разные есть. Ну, конечно, у съедобной домашней работы имеют и критики. Но они не имеют ничего против пользы такого тренда, но вот некоторые осуждают безопасность продуктов, хотя вот в составе рисовая бумага.
0: И все.
1: Да.
0: Ну, что сделаешь? У школьников свои тренды, у каждого поколения свое что-то. И если помогает избавляться от стресса,
1: да?
0: Почему бы и нет?

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Доброе утро! Возвращаемся к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки.
3: Ветер западный от 2 до 3 метров в секунду, порывы до 7 метров.
2: Столбики термометров поднимутся до 16 градусов.
4: Лидер FM.

0: 8.50 на студийных. Ну что же, Сингапур платит жителям вознаграждение за чтение книг по 15 минут в день. Как вам такое?
1: Подробнее.
0: Ну вот в Сингапуре решили бороться с бесконечным скроллингом ленты новостей в соцсетях.
1: Ой, хорошо,
0: необычным способом. Да, жителям страны предлагают читать книги хотя бы по 15 минут в день и получать за это небольшое вознаграждение.
1: Так а как это действует?
0: Ну, программа была запущена в сентябре. И вот согласно ее условиям, читатели накапливают баллы, которые можно обменять на деньги. Необходимо ежедневно регистрировать сеансы чтения на официальном сайте. Угу. И вот за сеанс чтения продолжительностью 15 минут и более начисляются 20 виртуальных монет.
1: Так.
0: И вот 1000 монет можно обменять на 1 сингапурский доллар.
1: Ну, слушай, это пожалуйста, читайте, супер, вообще классно, можно как зарабатывать. Читай себе.
0: Да, и вот кроме того, в Сингапуре рассматривают способы снижения вреда от социальных сетей для молодых жителей, и вот включая введение ежедневного ограничения по времени в социальных сетях.
1: А можно, интересно, просто взять книгу и делать вид, что ты читаешь? Как-то контролируется ли это? Взял и целые сутки, а на самом деле ты спишь.
0: Я думаю, да, потому что там же активность как-то...
1: Проверяется, да. Ну что, если вы любите читать, для вас это было бы замечательное просто новшество, которое помогло бы совместить полезное с приятным. Все эти соцсети в сторону, ничему хорошему там не научат, а вот взять книгу, почитать, отдохнуть, узнать что-то новое,
0: да?
1: Это очень здорово, тем более еще за это заплатят. Так что выбираем чтение, выбираем здоровый образ жизни, активный. Всем желаем прекрасного дня.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Happy K. Вкус латинский.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: 9 часов и 1 минута. Хорошего утра. Это новый музыкальный час.
3: Всем салют. Ну как, вы проснулись, Павел?
2: Мы проснулись и надеемся, что
3: и вы
2: все проснулись, да. Ариана Гранде появится.
3: Артик Асти также появится в этом музыкальном.
4: Диджей поставит модный поп.
2: Великолепный Пинк.
3: Уже совсем скоро в этом часе поиграем, разыграем подарок, так что не переключайтесь.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Доброе утро. В студии новостей для вас работает Ольга Трон. В трех сельхозпредприятиях Лидского района – Йотки Агро, Можейково и совхоз Лидский – активными темпами ведется уборка сахарной свеклы. В нынешнем году под эту культуру в регионе отвели 1207 гектаров. На сегодня убрано 53% площадей. Воловой сбор составляет более 26 тысяч тонн при урожайности 407,9 центнеров с гектара. По темпам уборки сельхозпредприятия «Йотки Агро», где план выполнен на 90%. Сегодня наша страна празднует День народного единства – символ сплоченности, силы духа и гордости за нашу богатую культуру. А в этот день в Лидском замке выступит заслуженный коллектив Республики Беларусь, Белорусский государственный ансамбль народной музыки «Свято». Художественный руководитель коллектива – обладатель медали Франциска Скорына Вячеслав Статкевич. Время – 20:00. 89-й музыкальный сезон открыла Белорусская государственная филармония. Первую ноту дал цикл концертов «Шедевры органного искусства». В новом сезоне три коллектива филармонии отметят юбилей, а в апреле 2020

0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, сегодня ожидаются осадки. В вечернее время туман. Воздух прогреется до 15 градусов. Ветер переменных направлений 2-3, порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление растет.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044. 451-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
6: МЧС напоминает, как правильно подготовить печь к отопительному сезону. Необходимо отремонтировать и очистить печи и дымоходы от сажи, заделать трещины в кирпичной кладке. На деревянном полу перед топкой нужно прибить большой металлический лист, защищающий пол от горящих углей. Занавес

0: краски, мебель и предметы домашнего обихода разместить не ближе 1 метра. Позаботьтесь о том, чтобы тепло в вашем доме было безопасным.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет, привет! В Лиде 9 часов 16 минут стартует наша первая игра.
2: В рамках этого состязания вы догадываетесь, про что говорит наш помощник, и варианты ответа отправляете на номер 9703.
1: Сегодня поборемся за скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики Vita Свет.
2: 15 секунд длится эпизод. Давайте слушать.
3: Это из чего мы едим, пьем. В чем готовим еду? Она бывает очень разная. Очень много красивой. В бабушкиных шкафах старой. Они очень хрупкие. Бывают из металла, бывают из стекла, а бывают из пластмассы.
1: Очень ждем ваши варианты ответов на номер 9703.
0: Дарим!

0: дарим подарки.
1: Самое время подводить итоги нашей игры.
2: Ну, предлагаем еще раз переслушать фрагментик, но уже с тем самым ответом.
3: Это из чего мы едим, пьем, в чем готовим еду. Она бывает очень разная, очень много красивой. В бабушкиных шкафах старой, они очень хрупкие. Бывает из металла, бывает из стекла, а бывает из пластмассы. Это посуда.
2: Посуда, посуда, это была посуда.
1: Вот такой ответ нужно было отправить на номер 9703. Сегодня у нас справился задача участник, чей номер телефона заканчивается на цифры
2: 0257.
1: Поздравляем с победой.
2: Ну и сегодня, конечно же, вы выиграли скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики Вита Свет.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
1: Наш адрес: Дзержинского, 73.
0: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Апранайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
4: Думаем, идея класс.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк. За кредитом, да под проценты.
7: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай: gsz.gov.by.
8: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
9: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: информации Белгидромета. Сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 16 градусов.
1: Лидер FM.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10.00 на студийных, у микрофона Анна Белянцева. Ну что, традиционно встречаем новые музыкальные. Леди Гага появится с нами в этом часе. Тони.
4: Так хочу сказать тебе любви.
3: Унанамас.
4: Унанамас.
3: Прямо по курсу новости с погодой.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте. В студии новостей Ольга Трон. В среду 23 сентября выездной личный прием граждан по предварительной записи проведет председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий. Он состоится в Йотковской средней школе по адресу Лидский район, Третьяковский сельсовет, агрогородок Йотки, улица Школьная, дом 5. Предварительная запись на прием осуществляется сегодня, 17 сентября, до 12 часов по телефону 534030. Служба занятости приглашает безработных граждан с целью трудоустройства в организации сферы общественного питания и торговли на мероприятие «День предприятия», которое состоится сегодня, 17 сентября. Время работы с 14 до 15 часов. Приглашаем по адресу: город Лида, улица Кирова, дом 6, кабинет 201. Председатель Совета Республики Наталья Качанова прибыла с визитом в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Позиции Минска и Алжира по мировым процессам во многом совпадают, а торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует интенсивный рост. В рамках гуманитарного обмена Наталья Качанова передала председателю Совета нации Алжира приглашение посетить Беларусь с ответным официальным визитом и пригласила представителей арабских стран принять участие в форуме традиционных ценностей в Полоцке. В Италии умер Витантонио Лавала, считавшийся старейшим мужчиной страны. Ему было 112 лет. Лавала родился 25 марта 1914 года и жил в деревне, расположенной в коммуне Авильяно региона Базиликата. Он работал пастухом и занимался сельским хозяйством. Во время Второй мировой войны его призвали в армию. В 1943 году попал в плен в Греции, после чего был депортирован в Германию. В лагере он оставался до 8 мая 1945 года. После окончания войны Лавала вернулся в Базиликату, где жил до момента смерти.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, осадки. Воздух прогреется до 16 градусов. Ветер западный 1-3, порывами местами до 7 метров в секунду.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь к Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем, настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
3: Часто из-за нашей беспечности страдают другие, но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
4: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Реклама на Лидер FM.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: В год белорусской женщины прошла презентация книги «Судьбы женщин. Судьба единой Беларуси». Презентация книги стала одним из центральных мероприятий Года белорусской женщины, которая организована на международной площадке постоянным представительством Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организаций в Женеве. Открывая мероприятие, постоянный представитель Республики Беларусь Лариса Бельская отметила, что в нашей стране огромное внимание на государственном уровне уделяется вопросом расширения прав и возможностей женщин. Президент Александр Лукашенко объявил текущий год годом белорусской женщины, чтобы подчеркнуть роль женщин в жизни государства и общества, а также их огромный вклад в развитие страны и воспитание будущих поколений. Во время презентации состоялась обстоятельная международная дискуссия о роли эффективной политики для расширения прав и возможностей женщин в мире. Гости были впечатлены сюжетами книги, повествующими о судьбах белорусских женщин, отражающих историю страны, путь ее независимого развития, мужество белорусов, годы Великой Отечественной войны, духовные ценности и огромную созидательную силу белорусского народа. Книга «Судьбы женщин. Судьбы единой Беларуси» рассказывает о 7 белорусских женщинах. Издание уехало в более чем 30 стран мира.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7 карат только бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
6: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
7: Достоверно.
8: Оперативно.
9: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
9: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

Но я напоминаю, что сегодня, 17 сентября, Беларусь отмечает День народного единства. Дата напоминает нам о силе сплоченности, общей истории и историческом воссоединении нашего народа. Единство – это то, что помогает нам уверенно смотреть будущее, сохранять мир и вместе строить сильную страну. С праздником, дорогие радиослушатели! Желаем вам мира, согласия и отличного настроения!

информации Белгидромета. Сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки. Так что не забывайте свои зонтики. Ветер западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 16 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: +30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон +375 33 99 252 99. Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства, проходят в Лиде. Открыл череду праздничных событий патриотический велопробег «Дорогой памяти и славы». В заезде приняли участие более 100 человек. Возглавили колонну работники системы образования Лидского района, к которым присоединились молодежь и семьи с детьми. Под государственными флагами и символикой родного края участники заезда преодолели праздничный маршрут, который пролегал через ключевые улицы города и знаковые исторические места памяти. Итоговой точкой заезда стал мемориальный комплекс «Курган Бессмертия», где состоялся торжественный митинг под девизом «Мир и единство. Сила народа». Все присутствующие почтили память героев минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу. Сегодня в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, состоится квест «Истоки единства». Он запланирован по улице 17 Вересня на дворовой территории. Начало в 13:00. В Бресте на продажу выставлена однокомнатная квартира с обременением. Объявление появилось на одной из популярных торговых интернет-площадок. Помимо квадратных метров, новый владелец в качестве дополнительного бонуса получает жильцов – женщину с ребенком. Как следует из объявления, квартира расположена на первом этаже одной из 9-этажек. Ее общая площадь составляет 19,9 квадратных метра. Жилая комната занимает почти 11 квадратов, кухня. 4,6 квадратных метра. В Киренском районе Приангарья в Российской Федерации произошла трагедия. Медведь напал на троих мужчин, отправившихся в лес за ягодами. В результате атаки хищника двое погибли, а третьему удалось спастись. Именно он и сообщил о случившемся. Сейчас обстоятельства происшествия выясняют российские профильные службы.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: В регионе сегодня сохранится облачная погода, временами осадки. Ветер западный 2-3, порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление растет, воздух прогреется до 16 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности, консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: МЧС напоминает: неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не включайте одновременно в электросеть несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Применение самодельных предохранителей вместо плавких вставок заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
5: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит «Народные товары» под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
2: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
2: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Мы знаем, настоящее удовольствие в деталях. Поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В Суши Арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
4: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
5: Улица Крупской, 80.
6: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки, ветер западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 16 градусов.

0: представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах Юркос можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12.00. Отличного всем дня. Лидер FM в эфире. Ну что, встречаем Майли Сайрус в этом музыкальном часе. Fast Family перемотай также прозвучит в этом музыкальном. Добро!
4: У меня есть план.
3: Прямо по курсу новости с погоды. Совсем скоро поиграем, разыграем подарок.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. С 16 по 19 сентября госавтоинспекцией проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса», рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
3: Наряды дорожно-патрульной службы отрабатывают автомобильные дороги с наиболее неблагоприятной дорожной обстановкой. Обгон запрещен на мостах, путепроводах и под ними, на пешеходных переходах и ближе 50 метров в обе стороны. На перекрестках, на железнодорожных переездах, а также в зоне действия дорожных знаков обгон запрещен, опасные и опасные повороты. Напоминаем, что за нарушение правил обгона либо выезда на полосу встречного движения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами на срок до 1 года или без лишения.
2: В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, сегодня в Лиде запланирован семейный забег «Единый старт». Начало в 19 часов. Сбор участников забега состоится у стен Лидского замка. В Миорах спасатели устранили возгорание в электрощитке, расположенном в столовой средней школы. Сообщение о происшествии поступило 17 сентября утром на номер 112. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, в столовой стоял густой дым. Спасатели быстро потушили огонь с помощью огнетушителя. В результате происшествия никто не пострадал. Эвакуировать людей не пришлось. На территории Литвы начались учения «Гром Перкунаса» 2026. В ходе учений вооруженные силы Литвы намерены отработать взаимодействие с отдельными службами в выполнении задач, определенных национальным оборонным планом, а также совместные действия с союзниками по НАТО. Будут задействованы службы 10 муниципалитетов. В учениях примут участие более 4000 военнослужащих. Их проведение запланировано с 17 сентября по 15 октября.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: В регионе сохранится облачная погода, осадки. Ветер западный 2-3, порывами до 7 метров в секунду. Воздух прогреется до 16 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
2: Унитарное предприятие «Гродно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф.
3: Строительной организации требуется инженер производственно-технического отдела, мастер участка горный, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13.
0: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75. Let's go.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Анна Белявцева на связи. Привет-привет. Ну что, как вам погодка, город? Ну, не забывайте, конечно, зонтики и не теряйте настроение. Розыгрыш подарков в эфире. Продолжаем наше состязание. Сегодня разыграем вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Ну что же, я задаю вопрос. Ваша задача – ответить, правда или ложь то, что я говорю. И этот самый ответ отправить мне на номер 973. Ну, внимание, вопрос, правда или ложь, что телефон изобрел Александр Белл. Пишите 9703.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги. Напоминаю свой вопрос. Правда или ложь, что телефон изобрел Александр Белл? И это правда. Официальным изобретателем телефона считается американский ученый Александр Белл, который получил патент на этот аппарат в 1876 году. Сегодня у нас, конечно же, есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 2904. Я вас поздравляю. Ну и напоминаю, что вам сегодня достается вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятий по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Ну, а всем остальным я напомню, что впереди у нас есть еще один розыгрыш, где совсем скоро мы разыграем очень вкусный подарок.
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 329-687-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие Иголенко.
2: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать —

Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки. Ветер западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 16 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: 17 сентября на календаре. Сегодня Беларусь отмечает День народного единства. Это праздник нашей общей истории, силы духа и взаимопомощи. Ведь когда мы вместе, нам по плечу любые задачи. Этот день, конечно же, напоминает каждому из нас. Наша главная ценность – это мир, согласие и родной дом, который мы строим и бережем все вместе. Сегодня в нашем любимом городе в 15:00 будет проведен митинг «Мир и единство сила народа». Обязательно присоединяйтесь. А Лидер FM встречает новый музыкальный час. Animal – горячий хит, послушаем. Take me church. Take me to church. I worship like a... Kimo Sounds. Желаю всем прекрасного дня.
0: Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в студии новостей для вас работает Ольга Трон. 17 сентября отмечается День безопасности пациентов. В этом году он посвящен неинфекционным заболеваниям и безопасному оказанию медицинской помощи при них. Рассказывает заведующий отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Ясюкайте.
4: Неинфекционные заболевания включают длительно протекающие патологии, в частности, сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания и диабет, которые могут развиваться в любом возрасте и нередко требуют непрерывного контроля в течение всей жизни пациента. Основа вашего здоровья – это профилактика заболеваний. Старайтесь своевременно обращаться за медицинской помощью, чтобы не упустить время и не перевести проблему в хроническую. Своевременно проходите диспансеризацию. При посещении врача давайте полную и точную информацию о своем здоровье. Не стесняйтесь задавать вопросы. Информируйте медицинских работников о любых отклонениях в состоянии своего здоровья или здоровья подопечного при получении медицинской помощи.
3: Фестиваль напитков «Глоток истории» с Брахотскими состоится в Можейково в субботу, 19 сентября. Он посвящен знаменитому историческому роду Брахотских, которые долгое время жили на Можейковской земле и оставили богатое наследие. Мероприятие состоится в филиале «Можейковский клуб и библиотека» в 14.00. Историческая преемственность и неразрывная связь поколений – основа нашей государственности. Именно этой теме посвящен общественно-политический марафон «17 граней единства». 16 сентября он объединил 100 участников. Эксперты и участники встречи обсудили, насколько важно сегодня сохранять преемственность поколений и строить наше настоящее будущее. Перебои с топливом наблюдаются во Франции, как сообщают местные СМИ. По меньшей мере на 10% АЗС отсутствует как минимум один вид бензина. В Париже полагают, что причина проблем – конфликт на Ближнем Востоке.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По информации Белгидромета, 18 сентября в регионе сохранится облачная погода. Ветер юго-западный с переходом на южный 2-4, порывами до 9 метров в секунду. Воздух в ночи прогреется от 8 до 10 градусов тепла. Днем 17-18 со знаком «плюс».

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
6: На станции Лида имеются две вакансии по профессии составитель поездов с возможностью бесплатного обучения. Заработная плата до 3300 рублей. Желающим обращаться по телефону 50 22 50 50 22 19.
7: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
0: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Маширова, 6.
1: Улица Крупской, 80.
0: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия: рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида, торговый центр Лидопарк, второй этаж. Спите, чтобы жить.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Осень окончательно перехватила инициативу. Сегодня, 17 сентября, наш город окутала плотная облачность, и время от времени Лиду освежает мелкий сентябрьский дождик. Так что, если вы планируете прогуляться в честь Дня народного единства, обязательно захватите с собой зонт. А более подробно о погоде на завтрашний день совсем скоро в этом часе.

0: информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 17, плюс 18.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 14.00. Всем доброго дня. Встречаем новый музыкальный на Лидер FM Алекс Уоррен. Чудо также прозвучит в этом музыкальном часе. Зерасмус. Прямо по курсу горячий хит, а совсем скоро новости с погоды. Ну и не забудем разыграть подарок в дневном сеансе.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В студии новостей Ольга Трон. Добрый день. 16 сентября в Лидском районе зафиксирован пожар дачного дома, рассказывает начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РЧС Евгений Мисура.
5: 16 сентября в 16:20 лидским спасателям поступило сообщение о том, что в деревне Островля Лидского района горит дачный дом. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили открытое горение кровли. Подав очаг возгорания гнетущие вещества, работники МЧС ликвидировали пожар. Из людей никто не пострадал. Огонь уничтожил кровлю, повредил стены и имущество в доме. По одной из версий, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем хозяйки строения при сжигании мусора. Спасатели напоминают, что разводить костры и сжигать мусор следует в тихую безветренную погоду, вдалеке от зданий и деревьев. Предварительно место для костра необходимо очистить от горючих веществ и материалов сухой растительности. Рядом с костром должен находиться огнетушитель или как минимум ведро с водой и лопата. Само собой, за процессом горения должен вестись визуальный контроль. По окончанию процесса остатки тлеющих материалов должны быть полностью потушены.
4: Сегодня в Лиде в рамках праздничной программы «Единый город, единый праздник» на территории Лидского замка пройдет акция «Капсула времени. Послание в 2039 год». Время начала 18 часов. Вход свободный. В Березинском районе произошел несчастный случай. 2-летний ребенок отравился ягодами ландыша. Известно, что малыша привезли в районную больницу 15 сентября. У него наблюдались признаки отравления. Врачи оказали необходимую помощь, выполнили промывание желудка. По данным медиков, на текущий момент жизни ребенка ничего не угрожает. В Брюсселе прошла многотысячная акция студентов, которые недовольны неуклонным ростом платы за обучение. Накануне колонна молодежи попыталась пробиться к комплексу административных зданий Евросоюза, но путь ей преградила полиция. В 2026 году стоимость университетского курса в Бельгии выросла в 6 раз. Кроме того, студентам резко ограничили свободу самим решать, как долго и как интенсивно они намерены учиться.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, 18 сентября в регионе облачная погода. Воздух ночи прогреется до 10 градусов, днем до 18 со знаком плюс. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-4, порывами до 9 метров в секунду.

0: Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Пинск-Древ.

0: автосимуляторы в Лиде.
1: Виртуальная реальность.
0: Бар с освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
0: Коннект. Твой киберклуб на максималках.
2: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной чарт.
1: Всем салют! 14 часов 14 минут. Стартует наш любимый дневной сеанс. Ну, друзья, сегодня разыграем вкусный подарок. Сегодня это будет Roll Dog Mix от Суши Арт в Лиде. Заказы по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29. Правила для всех, конечно же, я еще раз озвучиваю. Я вам сейчас включаю фрагментик из какого-то фильма. Ваша задача понять название и очень оперативно на номер 9703 отправить мне его. Ну что, слушаем.
2: Захалю, убери ножичек, сделаешь дырку, потом не запломбируешь.
3: Давай по-честному, пополам.
4: А ты не обманешь?
3: Ты же меня знаешь. Так, это тебе, это мне, это опять тебе, это обратно тебе, это все время тебе.
2: Ой,
3: что ты хапаешь, что ты хапаешь? Не, я такой фасон не ношу.
1: Пишите название фильма на номер 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Анна Белявцева на проводе. Подводим итоги нашего состязания. Разные варианты я получила, не только верные, были неверные. Предлагаю еще раз переслушать отрывок.
1: Убери ножичек, сделаешь дырку, потом не запломбируешь.
2: Давай по-честному, пополам.
3: А ты не обманешь?
2: Ты же меня знаешь. Так, это тебе, это мне, это опять тебе, это обратно тебе. Это все время тебе.
1: Ой, что ты хапаешь, что ты хапаешь?
2: Не, я такой фасон не ношу.
0: Это была свадьба в Малиновке. И сегодня у нас, конечно же, есть победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 5952. Я вас поздравляю. Конечно же, сегодня вы выиграли Roll Dog Mix от Суши Арт в Лиде. Заказы по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29. Я вас искренне поздравляю.
4: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диарести 5-2006. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
6: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
7: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

Ловите рецепт идеального дня от нашего радио. Улыбнуться, обнять близких и включить погромче любимую волну. Настраиваемся на позитив с Лидер ФМ и делимся хорошим настроением.

0: Возвращаемся к погоде. По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Что касается температуры воздуха ночью, плюс 8, плюс 10, днем плюс 17, плюс 18.
1: Лидер ФМ. Лидер ФМ. С нами день будет продуктивным.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: purpose got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
3: 15:01. Стартует новый музыкальный час на Лидер FM. Робин Шульц. Люся Щеботину также послушаем в этом музыкальном часе. Что тебя тянет ко мне, так и не понял. Легендарный трек «Адель». Прямо по курсу горячий хит «Girl», а совсем скоро новости с погодой.

0: FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. В среду 23 сентября с 14 до 15 часов состоится совместный прием граждан с одновременным проведением прямой телефонной линии депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Лидскому избирательному округу номер 55 Екатерины Серафинович и председателя Лидского районного совета депутатов Инессы Белуш. Прием будет проводиться в здании Лидского райисполкома по адресу город Лида, улица Советская, 8, в кабинете номер 41. Предварительная запись на личный прием граждан будет вестись в понедельник, 21 сентября по телефону 53 40 33 с 11 до 12 часов. Прямая телефонная линия будет проводиться по телефону 80 154 60 88 08. С 19 по 21 сентября в храме Святых Царственных Страстотерпцев прихода храма Христа Спасителя в городе Лиде по благословению епископа Лидского и Сморгонского Парфирия будут находиться иконы с частицами святых мощей преподобной игуменьи Ефросинии Полоцкой, праведной девы Иулиании Ольшанской и праведной княгини Софии Слуцкой. На протяжении трех дней в храме будут совершаться божественные литургии с чтением акафиста святым заступницам. Приложиться к святыням можно будет с 9 часов утра до 21 часа. 21 сентября в 20 часов они отбудут в Гольшаны. В Минске на проспекте Независимости автомобиль BMW столкнулся с попутным Volkswagen. От удара легковушку отбросило на бетонную стену подземного перехода. Накануне водитель автомобиля BMW вблизи здания номер 89 по проспекту Независимости при перестроении не убедился в безопасности совершаемого маневра и допустил столкновение с попутным автомобилем Volkswagen. Водители пассажиров автомобиля BMW доставлены в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РОВД Минска, работники МЧС и следственно-оперативная группа. По меньшей мере 63 человека погибли в результате обрушения золотодобывающей шахты в суданском штате Западный Кордофан. Трагедия произошла 15 сентября. Порода внезапно пошла вниз, заваливая проходы один за другим. Работа по спасению не прекращалась всю ночь. Выжившие и волонтеры вручную разбирали завалы. На месте катастрофы критически не хватает тяжелой техники для расчистки камней и грунта.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: В регионе завтра сохранится облачная погода. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-4, порывами местами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов тепла, днем 17-18 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В Суши Арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11:00 до 22:45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания — это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиа Компания.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

17 сентября на календаре, и мы продолжаем ловить праздничное настроение. В Беларуси День народного единства, и это большой повод напомнить самим себе, когда мы держимся вместе, нам вообще ничего не страшно. Город сегодня гуляет, празднует и улыбается, несмотря на осеннюю погоду. Друзья, давайте ценить тех, кто рядом, созванивайтесь с близкими и будьте на волне позитива. С праздником!

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит «Народные товары» под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступны каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон +375 29 693 20 40.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
5: Внимание, найден пострадавший в кровати.
4: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
6: Не прожигай свою жизнь.
7: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
8: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
9: Достоверно, оперативно,
10: качественно, с любовью.
9: С Лидской газетой.
10: Поспеши подписаться на любимое издание.
9: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: информации Билгидромета. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 17, плюс 18.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. 2 крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: В студии новостей работает Ольга Трон. Здравствуйте. Лидохлебопродукт масштабно показал журналистам изнутри свою семиэтажную мельницу и макаронную фабрику. Об этом проинформировал телеграм-канал Лидского райисполкома. Известно, что часть лидских макарон делают из твердых сортов пшеницы. Муку для этой линейки привозят из-за границ. На фабрике отказались от красителей и искусственных витаминов, а на днях предприятие выпустило первые 6 тонн рожков с гороховым протеином. Также в лаборатории комбината каждую партию муки обязательно тестируют через выпечку и дегустацию. Информация о вакансиях в Лидском районе представлена на интернет-портале Государственной службы занятости. При трудоустройстве безработных по направлению службы занятости медицинская комиссия бесплатная. Победители национального конкурса «Предприниматель года» за 2025 год официально утверждены. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. На участие в национальном конкурсе «Предприниматель года» поступило 483 заявки. При выборе лауреатов эксперты оценивали целый ряд критериев, в том числе объем выручки от продажи продукции, уровень рентабельности, масштабы экспорта товаров и другое. По итогам отбора названы 33 победителя в 5 номинациях: успешный старт, стабильный успех, эффективный бизнес в сфере производства, эффективный бизнес в сфере услуг и эффективный индивидуальный бизнес. На белорусско-украинской границе прошел очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Обмен произошел в пункте пропуска Новая Гута. В рамках этой процедуры российская сторона передала Украине 252 тела. В свою очередь, Украина вернула 23 тела погибших российских военных.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: Как информирует Белгидромет, завтра в регионе облачная погода. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-4, порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов тепла, днем 17-18 со знаком плюс.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
2: Обращаться по телефону 549501 8029-555-7701.
1: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
4: Модели без ограничений.

0: 0 до 22.45 по телефону 8 044 51 54 020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Лидский хлебозавод предлагает основу для пиццы, обеденная из муки высшего сорта с добавлением льняного и подсолнечного масла. Лидский хлебозавод, создаем основу для ваших полезных семейных традиций. Сделано в Беларуси.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Что касается температуры воздуха ночью, +8, +10, днем +17,

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. Пять вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие не

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Медведи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, с новостями к этому часу Ольга Трон. В рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью священнослужители Щучинского и Вороновского церковных округов посетили Центр безопасности МЧС в Лиде. Цель встречи заключалась в укреплении взаимодействия между Церковью и Службой спасения. Специалисты МЧС наглядно продемонстрировали священнослужителям алгоритмы действий при различных чрезвычайных ситуациях, а участники занятия смогли на практике отработать навыки тушения пожара, эвакуации из задымленного помещения и вызова экстренных служб реагирования. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 18 сентября. С 9 до 15 часов в населенном пункте Бердовка по улице Советской в связи с ремонтом линии электропередачи. Соглашение между правительством Беларуси и Кабинетом министров Кыргызстана о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений получило официальное утверждение. Постановление, закрепляющее этот документ, подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Согласно документу, водительские удостоверения, которые выдали уполномоченные органы Беларуси и Кыргызстана, взаимно признаются сторонами. Кроме того, документ дает гражданам обеих стран право обменивать национальные водительские удостоверения на местные без прохождения теоретических и практических экзаменов, при условии, что им выдано разрешение на постоянное проживание. Дональд Трамп заявил о возможном прекращении торговых отношений с европейскими странами по многим направлениям, если Канада получит статус ассоциированного члена Европейского Союза. Напоминаем, в среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйер сообщила о начале процесса, направленного на превращение Канады в первого ассоциированного участника ЕС. При этом политик не уточнила, какие именно полномочия или обязательства будет подразумевать подобный статус.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: 18 сентября в регионе ожидается облачная погода. Ночи воздух прогреется до 10 градусов, днем 17-18 со знаком плюс. Ветер юго-западный с переходом на южный 2-4, порывами до 9 метров в секунду. Данные представлены Белгидрометом.

0: Предприятие «Грудно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф.
1: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья – в нашем авто.
2: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
3: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Money back.

0: маленько, полегче.
1: Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.

0: гости, место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-06-00.
1: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир, стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Замечательные всем дороги. Компания Tesla оформила патент на инновационную систему очистки лобового стекла. Нынешние механизмы

электрические дворники и омыватели она предлагает заменить системой лазеров и камер. Воплотится ли патент в реально применяемую технологию, пока что неизвестно. Но, согласно идее Тесла, любой мусор, попавший на лобовое стекло от дождевой капли до насекомых, может быть устранен при помощи лазера. В патенте описывается сенсорная система, включающая в себя особое покрытие лобового стекла и набор высокоточных камер, которые будут распознавать мусор и применять лазеры для его удаления. Кроме того, в заявке имеется список мер, с помощью которых Тесла хочет защищать от повреждения как само стекло, так и датчики, а также пассажиров. Среди этих мер, к примеру, тонкая калибровка глубины проникновения лазерного луча и еще одно покрытие для стекла, на этот раз не сенсорное, а защитное. По версии разработчиков, эта система очистки может быть применена не только для автомобильных стекол, но и для других похожих поверхностей, например, солнечных батарей. Еще один патент на необычную технологию на днях оформила Toyota. Инженеры предложили научить автомобиль фотографировать с помощью бортовых камер те объекты, на которые направлен взгляд в

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности Синкрат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879. Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
4: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
5: улица Крупской 80.
6: Бренд-бутик авто уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик авто стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Что касается температуры воздуха ночью, плюс 8, плюс 10, днем плюс 17, плюс 18.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками, и привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай. Restless

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте! В студии новостей Ольга Трон. С 16 по 19 сентября госавтоинспекцией проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса», рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
2: Наряды дорожно-патрульной службы отрабатывают автомобильные дороги с наиболее неблагоприятной дорожной обстановкой. Обгон запрещен на мостах, путепроводах и под ними, на пешеходных переходах и ближе 50 метров в обе стороны. На перекрестках, на железнодорожных переездах, а также в зоне действия дорожных знаков обгон запрещен, опасные и опасные повороты. Напоминаем, что за нарушение правил обгона либо выезда на полосу встречного движения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами на срок до 1 года или без лишения.
1: В среду 23 сентября выездной личный прием граждан по предварительной записи проведет председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий. Он состоится в Йотковской средней школе по адресу Лидский район, Третьяковский сельсовет, агрогородок Йотки, улица Школьная, дом 5. Предварительная запись на прием осуществляется сегодня, 17 сентября, до 12 часов по телефону 534030. В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, сегодня в Лиде запланирован семейный забег «Единый старт». Начало в 19 часов. Сбор участников забега состоится у стен Лидского замка.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 18 сентября в Лидском регионе ожидается облачная погода днем, малооблачная ночью. Температура воздуха в ночи составит 8-10 градусов тепла, днем 17-18 со знаком плюс. Ветер юго-западный с переходом на южный 3-4 порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в ночи будет расти, днем падать. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3. Унитарное предприятие «Гродно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624 53 43. Велком 730 94 92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: Авто выбирай на Бутик Автобай.
5: Авто продавай на Бутик Автобай.
4: Авто меняй на Бутик Автобай.
5: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
1: Строительной организации требуется инженер производственно-технического отдела, мастер участка горный, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13.
6: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет приятным. 94.3 ФМ. Лидер ФМ. 6+.
1: Замечательного всем вечера. В Японии завелся злостный жалобщик, который сильно мешал работе местной администрации. За последние 3 года мужчина, чье имя не называется, 600 раз обращался к сотрудникам администрации по телефону и лично. Претензии в основном касались мелких проблем, например, грязи на улицах и неисправного оборудования на спортивных объектах. Во время своих многочисленных обращений мужчина постоянно требовал не только официальных объяснений, но и извинений. Несколько раз он принимался угрожать собеседнику. Теперь городская администрация подает в суд на обидчика с намерением взыскать с него около $2500. Сумму рассчитали, исходя из зарплаты сотрудников за все то время, что они должны были разбираться с жалобами мужчины.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уютно. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Минск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Минск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
3: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
2: 2 буткемп-зоны.
3: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
2: Бильярд.
3: Единственные автосимуляторы в Лиде.
2: Виртуальная реальность.
3: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
2: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
3: Connect. Твой киберклуб на максималках.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
6: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Что касается температуры воздуха ночью, +8, +10, днем +17, +18.
1: Лидер

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в студии новостей для вас работает Ольга Трон. 17 сентября отмечается День безопасности пациентов. В этом году он посвящен неинфекционным заболеваниям и безопасному оказанию медицинской помощи при них. Рассказывает заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Ясюкайц.
4: Неинфекционные заболевания включают длительно протекающие патологии, в частности, сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания и диабет, которые могут развиваться в любом возрасте и нередко требуют непрерывного контроля в течение всей жизни пациента. Основа вашего здоровья – это профилактика заболеваний. Старайтесь своевременно обращаться за медицинской помощью, чтобы не упустить время и не перевести проблему в хроническую. Своевременно проходите диспансеризацию. При посещении врача давайте полную и точную информацию о своем здоровье. Не стесняйтесь задавать вопросы. Информируйте медицинских работников о любых отклонениях в состоянии своего здоровья или здоровья подопечного при получении медицинской помощи.
3: В среду 23 сентября с 14 до 15 часов состоится совместный прием граждан с одновременным проведением прямой телефонной линии депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Лидскому избирательному округу номер 55 Екатерины Серафинович и председателя Лидского районного совета депутатов Инессы Белуш. Прием будет проводиться в здании Лидского райисполкома по адресу город Лида, улица Советская, 8, в кабинете номер 41. Предварительная запись на личный прием граждан будет вестись в понедельник, 21 сентября по телефону 53 40 33 с 11 до 12 часов. Прямая телефонная линия будет проводиться по телефону 80 154 60 88 08. С 19 по 21 сентября в Храме Святых Царственных Страстотерпцев прихода Храма Христа Спасителя в городе Лиде по благословению епископа Лидского и Сморгонского Порфирия будут находиться иконы с частицами святых мощей преподобной игуменьи Ефросинии Полоцкой, праведной девы Иулиании Ольшанской и праведной княгини Софии Слуцкой. На протяжении трех дней в храме будут совершаться божественные литургии с чтением акафиста святым заступницам. Приложиться к святыням можно будет с 9 часов утра до 21 часа. 21 сентября в 20 часов они отбудут в Гольшаны.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По информации Белгидромета, 18 сентября в регионе сохранится облачная погода. Ветер юго-западный с переходом на южный 2-4, порывами до 9 метров в секунду. Воздух в ночи прогреется от 8 до 10 градусов тепла. Днем 17-18 со знаком плюс.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: К маме в гости заглянем, двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
2: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: В год белорусской женщины прошла презентация книги «Судьбы женщин. Судьба Единой Беларуси». Презентация книги стала одним из центральных мероприятий Года белорусской женщины, которая организована на международной площадке постоянным представительством Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организаций в Женеве. Открывая мероприятие, постоянный представитель Республики Беларусь Лариса Бельская отметила, что в нашей стране огромное внимание на государственном уровне уделяется вопросом расширения прав и возможностей женщин. Президент Александр Лукашенко объявил текущий год годом белорусской женщины, чтобы подчеркнуть роль женщин в жизни государства и общества, а также их огромный вклад в развитие страны и воспитание будущих поколений. Во время презентации состоялась обстоятельная международная дискуссия о роли эффективной политики для расширения прав и возможностей женщин в мире. Гости были впечатлены сюжетами книги, повествующими о судьбах белорусских женщин, отражающих историю страны, путь ее независимого развития, мужество белорусов, годы Великой Отечественной войны, духовные ценности и огромную созидательную силу белорусского народа. Книга «Судьбы женщин. Судьбы Единой Беларуси» рассказывает о семи белорусских женщинах. Издание уехало в более чем 30 стран мира.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по ярости 5-26. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
2: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
3: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
4: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
2: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
1: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
2: Перейдите по этой ссылке.
1: Скачайте файл.
2: Мне нужны ваши персональные данные.
5: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
6: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
7: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
8: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
5: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Что касается температуры воздуха ночью, плюс 8, плюс 10, днем плюс 17, плюс 18.
1: Ты слушаешь

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: В студии новостей работает Ольга Трон. Здравствуйте. 16 сентября в Лидском районе зафиксирован пожар дачного дома, рассказывает начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РЧС Евгений Мисура.
3: 16 сентября в 16:20 лидским спасателям поступило сообщение о том, что в деревне Островля Лидского района горит дачный дом. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили открытое горение кровли. Подав очаг возгорания гнетущие вещества, работники МЧС ликвидировали пожар. Из людей никто не пострадал. Огонь уничтожил кровлю, повредил стены и имущество в доме. По одной из версий, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем хозяйки строения при сжигании мусора. Спасатели напоминают, что разводить костры и сжигать мусор следует в тихую безветренную погоду, вдалеке от зданий и деревьев. Предварительно место для костра необходимо очистить от горючих веществ и материалов сухой растительности. Рядом с костром должен находиться огнетушитель или как минимум ведро с водой и лопата. Само собой, за процессом горения должен вестись визуальный контроль. По окончанию процесса остатки тлеющих материалов должны быть полностью потушены.
2: Лидохлебопродукт масштабно показал журналистам изнутри свою семиэтажную мельницу и макаронную фабрику. Об этом проинформировал телеграм-канал Лидского райисполкома. Известно, что часть лидских макарон делают из твердых сортов пшеницы. Муку для этой линейки привозят из-за границ. На фабрике отказались от красителей и искусственных витаминов, а на днях предприятие выпустило первые 6 тонн рожков с гороховым протеином. Также в лаборатории комбината каждую партию муки обязательно тестируют через выпечку и дегустацию. Информация о вакансиях в Лидском районе представлена на интернет-портале Государственной службы занятости. При трудоустройстве безработных по направлению службы занятости медицинская комиссия бесплатная.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: Как информирует Белгидромет, завтра в регионе облачная погода. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-4, порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов тепла, днем 17-18 со знаком плюс.

слушаешь. Лидер.

золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые